багарин тавек крак. Явна кайритуна асцо Судхос керин луйси димак. Уга палави таджан усо Хахвац мармнин кяхц вахчучун.